0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
2: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидар реди амурия Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
9: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонхо Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
0: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Олди Радио Глас Туркия.
17: Гидар Реди Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чишън Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
7: Аңлават кынала Тюркия Оваза радиосы.
0: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
20: Гидарре би Амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлап атқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эдо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарре би аммурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.